суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Андрей Державин.

0: ВВБанк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВБанк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Александр Шоуа и группа «Непара».
7: Только знаешь, пролетают мимо.
8: Что со мной?
7: Я не замечаю улыбок.
6: Полина Гагарина.
9: Я
5: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

друг, дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
4: Здравствуйте, меня зовут Стас Пьеха, и вы слушаете радио «Дача».

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду.

0: от моей любви. Не лги,
1: не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все, прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди. То, что не любила ты меня,

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Конечно, можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.
1: Филипп Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните «#2023». И узнаете, как это сделать. #2023. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артра бесплатно. Звоните #2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. #2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Снова память чувства ворошит. Любовь сильней пророчества. Не хочу свою

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Хочу передать привет Коровиной Марии, которая работает на авиаавтоматике город Курск. Пожелать ей хорошего, удачного дня. И поставите, пожалуйста, песню Надежды Кадышевой «Веночек». Спасибо, радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен дождь, ночью до 12 тепла, днем до 24. Хорошо там, где есть Радио Дача.
0: Радио Дача.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 840.
3: Друзья, два поколения снова выходят на музыкальную арену. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ «Новый вызов брошен» тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
4: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00, категория 16+.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: Будь подвижным, энергичным! С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно! С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Александр Шоуа и группа «Непара».

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Рудиковская Татьяна Николаевна. Привет от Жабиева Татьяны Александровны из Ростова. Мои родственники из Уфы. Демьяненко, Кузьминова Ирина. И прошу исполнить песню.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами «Радио Дача».

0: Радиодача.
1: Радиоканал 105,6 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
3: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов. Прогнозы нейросети Яндекса: завтра в нашем городе возможен дождь, ночью до 12 тепла, днем до 24.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен дождь, ночью до 12, тепла, днем до 24.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Аврора. Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов Стелс, Хайсан, Аодес. Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр Аврора. Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. Аврора. Московская 334.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Тенет.
9: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
11: Лето. Там, где есть «Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания.

0: лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
0: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
5: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Конечно, можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
7: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
6: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Майкопа, Солнечной Адыгеи. Хочу вам передать привет моему любимому мужу Евгению и пожелать ему быть счастливым, здоровым и чтобы у него все-все получалось. Я тебя очень люблю, Женечка. И пусть для нас прозвучит песня группы «Комиссар» «Твой поцелуй». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
5: Радиоканал 105.6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
5: Новости.
8: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В ООН решили отказаться от карты в проекции Меркатора, допускающей искажение размеров континентов. Коллективную резолюцию африканских стран, инициированную властями Того, поддержали более 160 государств-участников Генассамблеи. В России растет спрос на автокредиты. С января по август жители страны успели оформить займов на салонные и БУ машины почти на 1,5 триллиона рублей. Это на треть больше, чем годом ранее. В администрации Калужского аэропорта опровергли информацию об уходе всех авиаперевозчиков. Перелеты в Калининград прекращены в связи с завершением летней программы. Отсутствие каких-либо рейсов в сентябре – решение авиакомпании, принятое на фоне участившихся ограничений в небе над регионом, пояснили в дирекции авиагавани. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 19 копеек, единой европейской валюты – 100 рублей 17 копеек. Сегодня в Калуге плюс 20, в ночные часы до 12 тепла, завтра ясный до плюс 24. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Спонсор выпуска.
9: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете Радио Дача.
7: Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Плакать есть из-за чего в будний день, девушки из Подмосковья, потому что ехать довольно далеко, но если быть в компании «Радиодача», то время пролетает незаметно и соответствующее настроение для очередного рабочего создается. Меня зовут Андрей Фролов, я всем желаю доброго утра и, конечно же, продолжу вас радовать только лучшими хитами от ваших любимых исполнителей. Через пару минут буквально услышим Наташу Королеву, а также группа «Бис» появится. Не пропустите!
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов. Прогнозы нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен дождь, ночью до 12 тепла, днем до 24. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52. Предложение действительно до 30
1: сентября 2026 года. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247. Телефон 76-32-98.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Середина недели начнется с неожиданного поворота. Овнам, тельцам и водолеям может позвонить человек, от которого вы давно не ждали новостей. Разговор способен вернуть в повестку старую тему, но теперь у вас будет гораздо больше возможностей ее решить. Ракам, львам и стрельцам удастся продвинуть дело благодаря знакомству или поддержке другого человека. Не отказывайтесь от помощи из желания все сделать самостоятельно. Близнецам, девам и козерогам стоит внимательнее отнестись к финансовым документам. Поверьте, нужно внимательно отнестись к суммам, датам и условиям перед тем, как что-либо подписывать или оплачивать. Весам, скорпионам и рыбам полезно немного изменить привычный распорядок дня. Встреча после работы, прогулка или спонтанная поездка помогут переключиться и посмотреть на знакомые проблемы иначе.
0: Гороскоп на Радио Дача. Каждое утро не пропустите.

0: Искать виноватого – это наша национальная старая добрая традиция и забава. Естественно, если уже понимаете, что опаздываете на работу, то необходимо придумывать какие-то отговорки. Если честно, мне всегда приходит фраза, она может и на ностальгию вашего босса тоже натолкнуть. Из фильма «Берегись автомобиля». Он виноват, конечно, но он не виноват. Всем хорошего дня и удачного дня. Желаю, конечно же, доброго утра и только классных песен. Они продолжатся через пару минут. Впереди у нас Таисия Повали, Влад Сташевский и много чего интересного еще.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен дождь, ночью до 12, тепла, днем до 24.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Стенет.
4: Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
5: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: на то, что уже началось время листопадов, дачный сезон все еще продолжается, и именно для любителей проводить время за городом на своем любимом садовом участке создан эксклюзивный интерактивный дачный плейлист совместно с телеканалом Муз-ТВ. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители могут насладиться шикарной подборкой любимых хитов и, естественно, узнать полезные советы и дачные лайфхаки. Категория 16+. Не пропускайте.
1: Реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Муз-ТВ представляет. «Дача зовет»? Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от «Радио Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
4: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
3: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
5: «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
6: Юлиана Караулова.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Нина. Живу я в Москве и хочу заказать песню «Клёво». Я передаю привет моей маме Маше и моему папе Паше. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 9 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 17 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Президенты России и США накануне созвонились для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа длился ровно час. Был конструктивным и весьма откровенным, сообщил помощник главы нашего государства Юрий Ушаков. По его словам, оба лидера положительно оценили итоги прошедших визитов представителей главы Белого дома в Москву и Киев. Владимир Путин дал объективный и обстоятельный анализ происходящего в зоне СВО, а также заверил коллегу, что у России нет агрессивных планов по отношению к Европе. Кроме того, Юрий Ушаков подчеркнул, совместная работа будет продолжена, в том числе по гуманитарным вопросам. Стороны условились оставаться на связи. Михаил Мишустин заявил, что отечественным брендам необходимо повышать узнаваемость, подтверждая качество и надежность. По словам премьер-министра, новейшие российские разработки должны пользоваться спросом как внутри страны, так и за рубежом. Россияне стали чаще пользоваться обычной мобильной связью. Как пишет издание «Известия», в первом полугодии голосовой трафик вырос почти на треть после нескольких лет снижения. А объем мобильного интернет-трафика сократился примерно на 10-12%. Эксперты связывают такую динамику с периодическими ограничениями мобильного интернета и проблемами в работе иностранных мессенджеров. При этом часть пользователей перешла на домашний и офисный Wi-Fi. Трафик фиксированного интернета вырос примерно на 20%. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.

0: Достаточно, действительно, нужно знать меру во всем, если сильно разогнались с работой. Уже середина трудовой недели, можно выдохнуть маленько и расслабиться, по крайней мере, в начале рабочего дня. Не так сразу с двух ног влетать в него, чуть-чуть послушать свои любимые хиты, выпить кофейку, поболтать с коллегами и уже потом медленно и не спеша вливаться в рабочий ритм, ну и, конечно же, оставаться рядом с любимыми хитами от ваших обожаемых и самых популярных отечественных исполнителей. С ними продолжим буквально через короткую паузу. Далеко не убегайте.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов. Прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен дождь, ночью до 12, тепла, днем до 24.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Урале.
1: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
2: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Праздник каждый день на радио «Дача».
1: 9 сентября Международный день красоты отмечается. Это в первую очередь время для обучающих и культурных мероприятий, посвященных эстетике и уходу за собой. Конечно, в эту дату принято проводить масштабные конкурсы красоты, творческие выставки и показы мод. И, конечно, не забудьте поздравить всех работников индустрии красоты.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Столяры и плотники могут столкнуться с такими неприятностями, как занозника в своей работе, но, честно говоря, на любом трудовом месте бывают люди, которых можно назвать именно так. И от них перчатками или иными методами охраны труда никак не обойтись, а давно бы пора что-то такое придумать. У меня лишь один совет: не обращайте внимания и больше слушать ваши любимые хиты, которые создают правильное настроение. Всем доброго утра желаю. Меня зовут Андрей Фролов. В ближайшее время продолжу вас радовать крутейшими композициями от лучших отечественных исполнителей. Спустя короткую паузу услышим Владимира Высоцкого, Алену Свиридову, а также подоспеет Люся Чеботина с новинкой под названием «Горгона».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов. Прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен дождь, ночью до 12 тепла, днем до 24.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я.
1: Что про разминку, что про охоту на волков, что про попытки дозвониться. Всегда с напором и надрывом, Владимир Высоцкий. Кстати, про звонки и музыкальные заявки напомню, раз уж зашла речь в финале каждого часа. Передаем в эфир ваши послания для любого из друзей, знакомых, близких, а также выполняем музыкальные заказы. Очередной, как понимаете, уже впереди. Удачный момент, все это называется. Номер для ваших звонков, напомню, 8495-995-2555.
2: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Кэш можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Кэш можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
8: Кэш можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
8: Кэш можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
8: кэш,
9: так.
8: Кэш можем.
9: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
10: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания.

0: Оказание. Необходима консультация специалиста.
1: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно

0: живет. Даже предложение еще не получил. Ну.
1: Скажи счастью «да».
2: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Да.
1: Новый сезон «Мелодрам» сегодня в 19:00 на Домашнем. 16+.

0: 925-2555.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Ольга. Я из города Мурома, из Владимирской области. Всем хотел бы пожелать отличного начала дня, прекрасного настроения, крепчайшего здоровья. Всех поздравить с началом нового учебного года. А также большой привет хотела бы передать своему лучшему другу, который живет и работает в Москве, Лагутину Максиму Юрьевичу. Очень по нему скучаю. И специально для него и для себя любимой хотелось бы послушать песенку в исполнении «Максим, знаешь ли ты». Всем всего самого доброго.

0: Музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 2000-й.
0: Рэп.

0: двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
1: Ват не является лекарственным средством.
2: В Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
3: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В ООН решили отказаться от карты в проекции Меркатора, допускающей искажение размеров континентов. Коллективную резолюцию африканских стран, инициированную властями Того, поддержали более 160 государств-участников Генассамблеи. В России растет спрос на автокредиты. С января по август жители страны успели оформить займов на салонные ИБУ машины почти на 1,5 триллиона рублей. Это на треть больше, чем годом ранее. В администрации Калужского аэропорта опровергли информацию об уходе всех авиаперевозчиков. Перелеты в Калининград прекращены в связи с завершением летней программы. Отсутствие каких-либо рейсов в сентябре – решение авиакомпании, принятое на фоне участившихся ограничений в небе над регионом, пояснили в дирекции авиагавани. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 19 копеек, единой европейской валюты – 100 рублей 17 копеек. Сегодня в Калуге плюс 20, в ночные часы до 12 тепла. Завтра ясный до плюс 24. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор выпуска.
4: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22 20 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: Человек, без которого все скучают на рабочем месте, это начальник, руководитель, шеф, а его появление придает бодрости и энтузиазма мгновенно. Но, согласен, тот же эффект достигается с помощью кофемашины и намного приятнее. Да еще и в сочетании с соответствующим музыкальным сопровождением. Просто шик. Последнее вы знаете, где искать. Здесь, в эфире, радио «Дача». Даже если нет FM-приемника, всегда можно заполучить ваши любимые хиты с помощью сервиса Яндекс.Радио при доступе в интернет. Там можно и плейлист посмотреть, и свои любимые композиции добавить в избранное. Удобное приложение скачивайте и пользуйтесь. О наших ближайших музыкальных перспективах прямо сейчас расскажу. Группа «Лицей» очень скоро, Ирина Аллегрова, а также проект «Интонация». Не пропускайте.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен дождь, ночью до 12, тепла, днем до 24.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
5: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: вот любопытно, а если после такого вопроса листья тебе в ответ и правда что-то скажут, станет легче или наоборот поднимется тревожность из-за сезонного психического обострения? Всем стабильного душевного состояния желаю, несмотря на все будничные дела и заботы. Они переносятся легче, если оставаться рядом с любимой радиостанцией. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача. Через короткую паузу услышим дуэт Влада Топалова и Регины Тодоренко с их свежей работой под названием «1100 по Фаренгейту». Не пропустите.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для...

Кудидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дарья, я из города Москва. Передаю привет своему любимому человеку Павлу. Паша, я тебе желаю всего самого наилучшего. Хотел бы для нас заказать с тобой песню Кая Метова. Спасибо, радио «Дача».

будет вечер без тебя. Грустно проплывают в небе облака. Снова будут плакать ивы над рекой. И никто не знает, что сейчас со мной. Тихо вечер проведет рукою, и наступит ночь. Мы с тобой не вместе, и никто не в силах нам помочь. Море теплая волна,

0: Новости.
1: Московское время 11:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 17 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Более 3 миллионов россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на портале госуслуг. Как сообщили в Минцифры, лидерами по числу подобных документов являются Московская, Свердловская и Ростовская области, Алтайский край и Чувашия. Заявления принимаются до 14 числа текущего месяца включительно. Напомню, с 18 по 20 сентября в России пройдут выборы разных уровней, от выборов депутатов Госдумы до региональных и местных кампаний. В 32 регионах проголосовать можно будет дистанционно. В МВД назвали распространенные схемы мошенников. В основном они обращаются к россиянам под такими предлогами, как продление договоров связи, замена медицинского полиса, начисление социальных выплат и установка домофона. В последние годы аферисты активно используют многоэтапные схемы, в которых несколько злоумышленников последовательно выдают себя за представителей различных организаций. В полиции настоятельно порекомендовали согражданам быть предельно бдительными и не предоставлять незнакомым лицам личную информацию. Россиянам могут разрешить пересекать границу с Китаем на личном автомобиле. Такое соглашение согласовывает с китайской стороной Минтранс. В случае его принятия гражданам двух стран можно будет пересекать границу на легковушках вместимостью до 8 мест. В министерстве подчеркнули, технических проблем для организации такого движения нет. Пункты пропуска готовы. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Похоже на песню, посвященную отпуску, в котором люди что только не делают. И поднимаются на различные вершины, и падают с тарзанок, прыгают с парашютом, проделывают еще огромное количество всего. Надеюсь, вам за прошедшее лето удалось запастись новым опытом и впечатлениями. А если даже и нет, то можно подразнить коллег фотками из теплых краев, уже когда все будут на работе осенью и зимой. В общем, считаю, что для отдыха не бывает плохого времени, так же, как и для классных 100% хитов и лучших новинок от Радио Дача. К ним вернемся буквально через несколько минут. Оставайтесь.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов. Прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен дождь, ночью до 12 тепла, днем до 24. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Неужели он сам не может сказать, занят или нет? Разве нужен кому-то такой мужчина, за которого все говорит женщина? Спросите у него, спросите. Если будет мямлить, то и бог с ним. Рубрика «Сомнительные советы от самопровозглашенного семейного психолога» закончена. Ее для вас провел я, Андрей Фролов. Будем уже возвращаться к чему-то на 100% проверенному времени. Это песни из плейлиста вашей любимой радиостанции. Через пару минут буквально здесь на радио «Дача» появится Лолита, также Алсу и группа «Руки вверх». Оставайтесь рядышком, далеко не убегайте. Помните, всегда хорошо там, где есть мы.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: «Уходя, уходи» — крылатое латинское выражение для тех, кто думает, что прорваться в эфир радиодачи невозможно. Напомню другой детский афоризм. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Обязательно пробуйте, и вам воздастся непременно. В программе «Удачный час», которая стартует уже очень скоро, с 12 до 13.00, можно передавать ваши приветы, поздравления, пожелания и все, что на душе. У вас делать это можно в группе ВКонтакте, мессенджере Макс, а также по номеру в Москве. Присоединяйтесь обязательно, будем рады.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
6: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
8: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
7: Юлиана Караулова.
1: Филипп Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенд.

0: команды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олеся. Мы вас всегда слушаем. И хотим заказать песню демо «Солнышко в руках» для Visa Concord, организации «Бухгалтерия». Девчонки, желаю вам, чтобы дебет сходился с кредитом, не было долгов и здоровья, самое главное. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
5: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
7: Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Китайские роботы начнут собирать в Приморье. Соглашение о создании совместного технопарка в Уссурийске было достигнуто на полях Восточного экономического форума. В проект вложат около 3 миллиардов рублей. Россиян ждет кратное увеличение автоштрафов. За ужесточение наказания в отношении злостных нарушителей ПДД выступили в Национальном автомобильном союзе. Речь идет о введении двойного размера штрафов для тех, кто нарушил правила более 50 раз за год, и тройного для показателя более 100 раз. На улице Калуги выпустили троллейбус-гармошку. 18-метровая машина способна перевозить за рейс до 150 пассажиров. Троллейбус оснащен системой автономного хода. Обкатка пассажирской электромашины займет около месяца. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 19 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 17 копеек. Сегодня в Калуге плюс 20, в ночные часы до 12 тепла, завтра ясный до плюс 24. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Спонсор выпуска.
8: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью? Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Остро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
9: Дачный час.
10: Пора сделать передышку и остановиться на работе. Можно прямо не уходя из офиса, не вылезая из-за своего стола, поучаствовать в масштабном общении и послушать любимые хиты здесь на Радио Дача с 12 до 13.00. Все это называется «Удачный час», как вы уже поняли. Пишите в группе ВКонтакте, на стене опубликован специальный пост, комментарии открыты, жду вас там. Также черканите чего-нибудь на мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555. А я первым делом, конечно же, сообщаю, что сегодня день рождения у моего коллеги и ведущего радиодачи Сергея Черноусова. Вся команда от души желает ему всего самого наилучшего, неиссякаемой энергии. Пусть каждый эфир дарит только позитивные эмоции, а любимая работа вдохновляет. А также пишут нам на мессенджер Макс Оля и Юля с поздравлениями. 92 года исполняется их соседке по даче Анастасии Васильевне Васечкиной. Крепкого здоровья вам желают, девчонки, и всего самого наилучшего. Ждем вас в СНТ Уварова в новом дачном сезоне 2027 года. Ну а мы ждем всех остальных наших слушателей здесь в «Удачном часе». Продолжайте писать, звонить. Очень скоро вернемся.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Это Михаил, я из города Шадринск. Я бы хотел передать привет Ибрагимову Сергею, моему другу. Желаю ему всего доброго, хорошего и успехов в учебе. Ставлю для него песню «Любимка». Спасибо, «Радиодача».

Продолжаем удачный час, а он, естественно, наполнен вашими сообщениями в адрес коллег, родных, близких, знакомых. Пишите по-прежнему по тем же адресам. Группа ВКонтакте «Радио Дача», там на стене есть специальный пост программы «Удачный час». В комментариях можете оставить свои письма или прислать что-нибудь нам на мессенджер «Макс». Оттуда как раз и читаю новые сообщения. Анжела передает привет и большое спасибо соседке и подруге Шепелевой Светлане из Малахова, Тульской области, за помощь на огороде. Вот это действительно поддержка. И у себя Светлана поработала, как я понимаю, и Анжеле помогла. Потому что если у себя оставили все в запустении, а помогали только соседке, это тоже не дело, знаете ли. Но Светлана, как понимаю, успевает везде и во всем. Люба, привет, далее родителям отправляет, Николаю и Галине, а также своей дочери Маргаритке. Желает хорошего настроения, погоды и урожая. Люблю всех, написала она в конце. И Григорий Борисов из Магнитогорска шлет приветик своей бывшей учительнице, с которой сегодня они подали заявление в ЗАГС, и 5 октября у них будет свадьба. Поздравляем, интересная, конечно, неожиданная история. Леночка, я тебя люблю, написал Георгий. Ты самая лучшая на свете. Вот на такой романтической истории прервемся ненадолго. Обязательно скоро вернусь со свежей порцией ваших приветов и поздравлений. Успевайте написать в группе ВКонтакте, мессенджере Макс, и звоните для того, чтобы делать музыкальные заявки на номер в Москве 8 495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Это Галя с Воткинска. Хочу заказать себе песню Костюшкина «Женщина не танцует». И всем передать привет, кто будет слушать песню, и хорошее настроение, и удачи во всех делах. А вам, Радио «Дача», большое-большое-большое спасибо.

0: Дачный час.
1: Как и обещал, возвращаюсь к вашим новым приветам и поздравлениям. Даниил рассказал здесь у нас в мессенджере Макс, что сегодня на работе у них самая приятная среда, потому что у них сразу 3 дня рождения отмечается. Полный офис вкусняшек, вовсю играет радиодача, и начальник даже не против. Ходит розовощекий, улыбается. Но смотрите, не переборщите там, чтобы до скандалов не дошло с начальником. Карине привет от брата Эмина отправляется. Благодарит он за гостеприимство. Пишет, что был рад познакомиться с твоими новыми друзьями. Целует и надеется на скорую встречу. И попросили передать привет ко всему коллективу SV Technics. Хорошего настроения пожелать. Особенно нашему уважаемому завхозу Альмире. Почему именно ей такой персональный привет, не знаю. Но, надеюсь, Альмира услышала. Здесь прервемся ненадолго. Помните, что до конца текущих 60 минут озвучиваю все, что напишите в группе ВКонтакте «Радиодача», прямо на стене под специальным постом «Удачного часа», а также в мессенджере «Макс». Ну и музыкальные заявки можно делать исключительно по номеру в Москве. Напоминаю, наши циферки 8-495-995-2555.
2: Реклама.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Стенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Стенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель «Стенет». «Стенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
9: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Регина. Я звоню из города Москвы. Хочу передать привет девочкам, с которыми работаю. Наташе, Свете, Оле, Насте, Ольге Викторовне, Евгении Викторовне. И хочу песню заказать Леонида Агутина. Спасибо, «Радиодача».

Перехожу к распаковке новых писем из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Светлана из Ростовской области шлет привет девчонкам швейной фабрики Artex и хорошего дня вам желает. Также Лилия пишет, что сегодня маленькая пятница, девчонки и мальчишки, выше носы давайте работать. Это все она своим коллегам из Москва-Сити в бухгалтерии отправила. А также Ангелина из Ростова-на-Дону передает привет большущей коллективу бухгалтерии кулинарного техникума. Девчонки, айда на прогулку после обеда. Вот такое предложение. Что-то бухгалтеры сегодня активизировались. И под конец Ирина Потутина. Привет из Калининграда. Отправляет своему Ванечке с поздравлениями с днем рождения. Ты самый замечательный. Желаю тебе счастья. Передаю много целовашек и обнимашек. Ну а мы, естественно, присоединяемся. От меня лично, Ивану тоже. Салют. Что ж, вернемся к новым вашим приветам и поздравлениям через короткое время. Пишите по-прежнему в группе ВКонтакте прямо на стене группы «Радио Удача». Опубликован специальный пост «Удачного часа». Комментарии открыты. Ждем вас там. Также пишите в мессенджере «Макс» и звоните по номеру в Москве для того, чтобы делать музыкальные заявки. Напоминаю, номер 8495-995-2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Людмила. Я звоню из города Подольска. Хочу заказать для своих подруг и друзей песню «Верные друзья». Спасибо, Радио.

0: Точный час.
1: Еще пару коротких приветов успею озвучить из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Присаживайтесь поближе к приемникам и делайте громче, ничего не пропускайте. Анна передает привет Новикову Саше, желает хорошей работы после отпуска от любимой. Подписалась она, я думаю, Саша все понял. Ну и, конечно же, будет трудиться в поте лица для своей любимой. Надежда далее из Пятигорска передала привет своей доченьке Аленке. Легкой ей работы пожелала. Ждем тебя дома. Наготовили вкусняшек. После такого сообщения, конечно же, хочется как можно скорее со всем разобраться и побежать уже в сторону своих родных пенатов. Этого я и всем остальным нашим слушателям желаю, но только после того, как закончим удачный час. До финала этих 60 минут будем озвучивать ваши приветы и поздравления. Пишите по-прежнему в мессенджере Макс, группе ВКонтакте и звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555.
2: Реклама. Аврора. Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов Stealth, Хайсан, Аодос. Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр Аврора. Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. Аврора. Московская 334. Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Как и обещал, новые приветы и поздравления от вас озвучиваю незамедлительно. Всем мотобратьям Семен из Новокузнецка передает салют, напоминает про завтрашний заезд. Мужики, всем быть, естественно, огромное количество коз в виде смайликов. Я имею в виду те, что показываются руками. Он оставил. И еще какие-то, которые не прочитались. В общем, я думаю, все парни услышали. Папе дали огромное спасибо за помощь в получении водительского удостоверения. Передает Оля. А не присутствуем ли мы с вами при том, что Оля призналась в коррупции? Ну, наверное, нет. Наверное, папа просто помогал учить, естественно, давал чуть-чуть сесть за свой руль и так далее. В общем, поздравляем Олю с получением прав. И Кира в группе ВКонтакте поздравляет маму с днем рождения, Елену Лебедеву. Люблю, написала она. Ну, естественно, думаю, желает всего самого наилучшего. На этом прервемся ненадолго. Впереди последняя порция ваших приветов и поздравлений. Успевайте написать. Делать это можно с помощью группы ВКонтакте «Радио Удача». На стене опубликован специальный пост. Удачного часа. Комментарии открыты. Ждем.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я из города Егорьевска. Меня зовут Екатерина. Прошу передать привет для моего папы. Песню «Кати Лель», «Мухи-пухи». Папу моего зовут Владимир Леонидович. Желаю ему крепкого здоровья и удачи во всех делах. Спасибо, Радио «Дача».

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: тебя.
1: Всем удачный час.
2: Финишная прямая, программа «Удачный час». Никуда не убегайте, делайте громче. Возможно, там под занавес нашей программы что-то есть и для вас. Привет огромный коллегам с работы ЗМСК из города Златоуста. Пожелайте им хорошей рабочей недели. Начальник цеха Евгений Олегович написал, но это, я думаю, в ваших руках их хорошая рабочая неделя. Следом Наталья Христофорова передает огромный привет мужу Александру и благодарит за классный отдых. Вдвоем постарался. Саша, молодец. Так держать. И всем своим коллегам также с пожеланием хорошей недели оставила Диана. Всех люблю и целую. А я уже побежала. То же самое сделаю я, кстати говоря, как у нас с Дианой все совпало. Меня зовут Андрей Фролов. Прощаюсь с вами. Оставляю здесь Даню Борисова. Он продолжит эфир «Радио Удача». Удачный час на сегодня заканчивается. Завтра обязательно вернется с 12 до 13.00. Не пропустите.
3: Реклама. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на «Радио Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
4: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
5: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
4: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Александр Шоуа и группа «Непара».

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
2: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+. Удачный час.
9: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Соня, я из города Симферополя. Хочу заказать песню в исполнении Валерия Леонтьева. Хочу передать привет своей маме. Спасибо, Радио Дача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Московское время 13:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 17 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Президент России заявил о намерении продолжать укрепление всеобъемлющего партнерства между Москвой и Пхеньяном. Об этом говорится в поздравительной телеграмме Ким Чен Ыну по случаю 78-й годовщины образования КНДР. Владимир Путин отметил, что развитие сотрудничества отвечает интересам народов двух стран и способствует укреплению региональной безопасности и многополярного миропорядка. Напомню, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР подписали в июне 2024 года. Минпросвещение повысит объективность школьных оценок. Ведомство направило в регионы единые критерии оценки знаний школьников по основным предметам, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Речь идет о рекомендациях для проверки различных видов учебных заданий, включая диктанты, изложения, сочинения, устные ответы, лабораторные и практические работы, а также проекты. Предполагается, что единые подходы помогут снизить разницу в требованиях к работам школьников в разных регионах и образовательных учреждениях. Россияне все чаще выбирают раздельный семейный бюджет. Особенно такой подход распространен среди молодых пар, показало одно из исследований. При этом 58% супругов совместно распоряжаются деньгами и согласовывают траты, а полностью раздельные финансы у 13% семей. Еще 12% пользуются общими деньгами без согласования расходов. Лишь в 3% семей всеми деньгами единолично распоряжается один из супругов. Курс доллара на сегодня 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании Радио Дача.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника Николай.

0: Мне кажется, это вообще прерогатива психики человека. Делить все на черное и белое, разделять по каким-то разным сторонам события и относиться к ним однозначно хорошо или однозначно плохо. Но такого не бывает. Наш мир состоит из палитры цветов. У всего есть некое второе дно, друзья. Это Валерия с хитом «Черно-белый цвет», только что на радио «Дача». Далее радовать вас буду хитами группы Любэ, Люси Чеботиной и Димы Билана. Меня зовут Даня Борисов. Я вам желаю отличной среды в ритме любимой музыки.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер южный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов и днем до 24.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
8: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
10: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука. И голос слышен мой прощальный, и тихое мое.

0: Чтобы было время на своем загородном участке наслаждаться игрой на гитаре, нужно как-то оптимизировать процессы на даче. Мы в этом уверены, друзья. И в этом вам поможет наша рубрика «Хорошо устроена». Каждые выходные в субботу в 11:30 и воскресенье в 17:30 полезными советами по улучшению своей жизни на даче делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Не пропускайте рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные в нашем эфире. Ну а если проворонили ее, выпуск всегда можно послушать на сайте radiodacha.ru в разделе «Подкасты».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Аврора. Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов Стелс, Хайсан, Аодес. Хищные багги. Мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр Аврора. Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. Аврора. Московская 334.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.

«Престиж». Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: правах рекламы.
1: Подушка безопасности.
2: Добрый день. У микрофона Мария Федорова. В эфире радиодача, программа «Подушка безопасности». По данным Социального фонда России, у 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но только каждый четвертый знает, что это за деньги. Чтобы разобраться во всем, мы пригласили эксперта Владимира Стеканова, управляющего директора дивизиона инвестиций и накопления Сбербанка. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария. Постараюсь объяснить все просто. У каждого россиянина есть базовая страховая пенсия от государства. Ее выплачивают с учетом стажа баллов. Но у некоторых есть еще один условный мешок с деньгами – это средства накопительной пенсии. Они инвестируются, на них ежегодно начисляется доход. Такие деньги есть, например, у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год.
2: А как узнать, сколько у меня средств накопительной пенсии и где они хранятся?
3: Найти средства накопительной пенсии можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главный расчет пенсии и дальше следуйте инструкциям. Сервис покажет, сколько у вас денег и где они хранятся.
2: Ух ты, вот и мои деньги нашли. Спасибо, Владимир. Вот это я понимаю, расширили мои финансовые горизонты. Это была программа «Подушка безопасности». АО НПФ Сбербанка. ОГРН 114-779-991-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: «Подушка безопасности» на радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Ольга Зарубина.
2: Будьте

0: номинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет.
4: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
3: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
4: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
3: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радиодача. Я звоню из Осташкова. Меня зовут Ирина. Я хочу поздравить своих подружек, передать им привет. И я хочу, чтобы они всегда оставались веселыми, красивыми. И я им хочу передать песню группы «Мираж». Спасибо, радиодача.

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Китайские роботы начнут собирать в Приморье. Соглашение о создании совместного технопарка в Уссурийске было достигнуто на полях Восточного экономического форума. В проект вложат около 3 миллиардов рублей. Россиян ждет кратное увеличение автоштрафов. За ужесточение наказания в отношении злостных нарушителей ПДД выступили в Национальном автомобильном союзе. Речь идет о введении двойного размера штрафов для тех, кто нарушил правила более 50 раз за год, и тройного для показателя более 100 раз. На улице Калуги выпустили троллейбус-гармошку. 18-метровая машина способна перевозить за рейс до 150 пассажиров. Троллейбус оснащен системой автономного хода. Обкатка пассажирской электромашины займет около месяца. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 19 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 17 копеек. Сегодня в Калуге плюс 20, в ночные часы до 12 тепла, завтра ясный до плюс 24. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью? Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Остро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это радио «Дача».
2: Подтверждает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: R&B из нулевых. Это «Отпетые мошенники» и «Виа Сливки» на радиодаче с хитом «Моя звезда». Любим же мы делегировать ответственность за некоторые решения. Вот девушка поет, что не сама приняла решение, это ей так ее звезда нашептала. Ну, порой нам, нашей психике, просто необходимо эту ответственность на кого-то переложить. Ничего плохого в этом точно нет. Мы далее послушаем еще больше классной музыки. Скоро на радиодаче группа «Бис», Наташа Королева и Таисия Повалий.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер южный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов и днем до 24.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Ну, правда, слез делу не помогут, поможет время, как известно, оно лечит. И никакие советы человеку в горе, к сожалению, не помогут. Но плакать не стоит точно. Группа Бис на радио «Дача» прямо сейчас. Объединившиеся вновь ребята создали для нас классную песню, которая называется «Таня, не плачь». Далее нас ждут тоже 100% хиты. Скоро послушаем Анжелику Варум, ансамбль «Песнеры», а также Влада Топалова и Регину Тодоренко. Никого не пропустите на радио «Дача».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Аврора. Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов Стелс, Хайсан, Аодос. Хищные багги. Мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр Аврора. Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. Аврора. Московская 334.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Ну а чего от осени-то прятаться? Когда она в своей золотой паре, очень даже ничего, дамочка, можно и погулять с ней, подружиться, насладиться ею по полной. Это Анжелик Варум и Дмитрий Маликов с хитом «Листья желтые» в завершении очередного музыкального часа на радио «Дача». До его финала не пропустите также рубрику «Удачный момент», где мы исполним заявку одного нашего слушателя и классную песню Зары «О счастье над землей» послушаем совсем скоро.
1: «Дачные объявления».
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено! В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах «Радиодача».
4: Реклама.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
6: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
3: Юлиана Караулова.
2: Филипп Киркоров.
8: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радует «Дача». Я Алексей из города Кореновска. Мы сейчас на рыбалке в Брынковской. Хочу передать привет моим друзьям Андрею и Виталику и поставить для них хорошую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Экология. 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Mercedes-Benz задумался о выпуске амфибий. Автоконцерн зарегистрировал технологию, которая позволит внедорожникам передвигаться по воде. Судя по патенту, инженеры немецкого автопроизводителя собираются дополнить конструкцию машин вспененными материалами, а некоторые и вовсе сделают надувными. В России отменят двойную индексацию тарифов ЖКХ. Депутаты предлагают менять коммунальные тарифы раз в год и не выше уровня официальной инфляции. А вот индексацию платежей сверх федеральной надбавки региону придется согласовывать на уровне правительства. Более 2500 калужских школьников были заняты подработкой минувшим летом. В программе трудоустройства подростков участвовали 175 работодателей, в том числе 16 промышленных предприятий. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 19 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 17 копеек. Сегодня в Калуге плюс 20, в ночные часы до 12 тепла, завтра ясный до плюс 24. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Астро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22 20 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Суровая русская осень, удивительно. Она включает в себя сразу все четыре времени года.
0: Это радио «Дача».

0: Есть у меня одна подруга Вика, все забываю у нее спросить, как она относится к этому хиту группы Корни. Восхищается она этой песней, когда ее слышит, начинает подпевать, или наоборот убегает, чтобы не слышать, потому что, ну, надоело уже. Каждый, кто встречает, произносит легендарную фразу «С днем рождения, Вика», ей вслед. У нас на очереди хиты не об именах, а о других каких-то жизненных историях. Послушаем хиты Димы Билана, «Блестящих» и Михаила Шуфутинского. Никуда не уходите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер южный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов и днем до 24.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: хочу тоже взять с вас обещание, что вечер пятницы вы проведете в компании «Радио Дача». У нас есть все для отличной встречи выходных. Например, программа «Диско Дача», где вас ждут 3 часа только танцевальных хитов. Будем избавляться от накопившегося за неделю негатива при помощи зажигательных движений. Делайте приемники громче в 20 часов по московскому времени. Не пропускайте «Диско Дача» на «Радио Дача».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Аврора. Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов Стелс, Хайсан, Аодес. Хищные багги. Мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр Аврора. Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. Аврора. Московская 334. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Когда два мастодонта объединяются, появляется хит величиной, которую мы еще не видели. Так произошло с композицией «Аэропорта» Леонида Агутина и Владимира Преснякова. Ею завершаем очередной музыкальный час на волнах радио «Дача». И я сейчас понял, что эту песню мы любим уже более 10 лет. В 2015 году, если мне не изменяет память, она вышла. Владимир Пресняков, кстати, примет участие в юбилейном фестивале радио «Дача. Удачные песни». Уже менее чем через 20 дней, 26 сентября, в столице будем праздновать 20-летие радио «Дача». Ждем и вас. Подробную информацию читайте на сайте удачныепесни.рф/12+.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Красота твоя, Луиза, манит как магнит, иголку снова тянет.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
4: Реклама. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
7: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
10: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
9: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
1: Муз-ТВ представляет. Дача зовет. Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист радио «Дача» на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву. Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
11: Только знаешь, пролетают немимо.
12: Что со мной?
11: Я не замечаю улыбок.
3: Полина Гагарина.
13: Я
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Иваново. Меня зовут Марина. Хочу передать огромный привет Валерочке, с кем я живу. Очень хороший человек. И тете Ире передать привет. И поставьте, пожалуйста, песенку Натали. Желаю всем удачи, любви и здоровья. Чтоб никто не болел, никто не хворал. И вам, радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 16.00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 17 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Сервисом «Мобильный избиратель» на портале госуслуг воспользовались уже более 1 миллиона человек, сообщили в Минцифры. Он предназначен для тех, кто в дни выборов будет находиться не по адресу прописки. С его помощью можно выбрать участок на всей территории страны для голосования на выборах в Госдуму. Больше всего данным сервисом воспользовались жители столицы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской и Воронежской областей. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Овощи, входящие в борщевой набор, подорожали. Как пишет газета «Коммерсант», больше всего увеличилась стоимость капусты на 38%. Также в цене выросли свекла, картофель, лук и морковь. В издании отметили, что такой динамике способствовали сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличение издержек аграриев. Кроме того, выросла стоимость доставки овощей из регионов и рабочей силы. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте «Удачные песни». Песни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

0: книжки о любви Антон Зацепина. Книжки, которые читал каждый из нас в детстве и, возможно, на них строил свою какую-то картину мира. В том числе на музыке «Радиодача», я уверен, картина мира многих наших слушателей выстроена. Скоро будем подтверждать ее хитами Ирины Аллегровой, Султана Лагучева и Артика и Асти на «Радиодача». Никуда не уходите.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер южный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов и днем до 24.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Как заполучить желаемое? От своей ненаглядной рассказывает Кирилл Туриченко. В эфире радиодача. Нужно сказать всего лишь три слова. Люблю, куплю, поедем. И все, чего бы вы не пожелали, будет исполнено. Может быть, какой-то ужин особенный вам ваша дама сердца приготовит. Утку, например, испечет, заморочится над ней. Ну или чего попроще организует мужчины. Пробуйте. Пока же послушаем море классной музыки. На очереди Стас Михайлов, Игорь Тальков и Слава на радиодача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: дачный сезон на радио «Дача».
1: Радио «Дача».
2: У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память как строка почтового листа. Нам всем

0: мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
3: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Стас Михайлов.

0: кажется, золото – металл. Соответственно, сердце должно быть каким-то холодным, можно сказать, бесчувственным. А нет, Стас Михайлов уверяет, что в этом и есть вся драгоценность жизни. Найти себе такого человека, чье сердце на золото не обменяешь. Шикарным хитом завершаем 16-й по московскому времени час в эфире «Радиодача». Движемся навстречу вечеру в ритме любимой музыки, музыки «Радиодача».
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе
1: в эфире «Радио Дача».

0: вечера по московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача».
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей.

0: онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Друзья, два поколения снова выходят на музыкальную арену. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
4: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
3: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
2: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00, категория 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений. Я звоню из города Краснодара. Хочу передать привет всем своим друзьям, которые сейчас со мной. Друзей зовут Антон и Сергей. Они хотят, очень сильно хотят послушать эту песню «Рок острова». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: ЛАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости.
9: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Mercedes-Benz задумался о выпуске амфибий. Автоконцерн зарегистрировал технологию, которая позволит внедорожникам передвигаться по воде. Судя по патенту, инженеры немецкого автопроизводителя собираются дополнить конструкцию машин вспененными материалами, а некоторые и вовсе сделают надувными. В России отменят двойную индексацию тарифов ЖКХ. Депутаты предлагают менять коммунальные тарифы раз в год и не выше уровня официальной инфляции. А вот индексацию платежей сверх федеральной надбавки региону придется согласовывать на уровне правительства. Более 2500 калужских школьников были заняты подработкой минувшим летом. В программе трудоустройства подростков участвовали 175 работодателей, в том числе 16 промышленных предприятий. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 19 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 17 копеек. Сегодня в Калуге плюс 20, в ночные часы до 12 тепла, завтра ясный до плюс 24. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Спонсор выпуска.
10: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Остро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Вы слушаете Радио Дача.
11: Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».
2: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши.

0: хорошо. Там, где есть радиодача.
1: Плачет девочка в ноутбуке, чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет на двойном бифитере, неправильно.

0: Песня типичного тревожника в эфире радиодачи. Это дискотека «Авария» с хитом «Кукла». Все тут лирические герои переживают, а вдруг завтра что-то случится. Поэтому нужно успеть сегодня влюбиться, испытать всю палитру чувств и насладиться компанией любимого человека подольше. Ну, все мы об этом мечтаем. Ну, а тревожиться о будущем нечего, друзья. Чему быть, того не миновать. И в наших силах только одно — подготовиться к этим, возможно, непростым событиям. Я для вас подготовил хорошую музыку. Скоро послушаем Владимира Преснякова, Вадима Усланова и Зайнаб Махаеву на радиодаче.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер южный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов и днем до 24.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76 32 98.

0: официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Владимир Преснев.

0: счастливчик это тот человек, у которого на руках уже имеется билет, а то и два, на наш юбилейный фестиваль, фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Там как раз Владимир Плесняков исполнит парочку классных хитов. Еще придут поздравить «Радиодача» с 20-летием Филипп Киркоров, Андрей Державин, Виктор Рыбин и Наталья Синчукова и еще более 20 любимых артистов «Радиодача». Ждем и вас. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: «Аврора», «Московская 334», точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос», хищные багги, мощные снегоходы, эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. «Квадроцентр Аврора» — это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», «Московская 334».
4: «Радиодача», телефон рекламной службы в Калуге, 58 88 88.

Вот лето пролетело на группе СТДК. Это ничуть не мешает наслаждаться погодой и купаться, судя по всему, в каком-то водоеме Балтийском, потому как именно так жители этого региона встречают осень, судя по всему. Легендарный хит слушали только что на волнах радиодачи.

0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Михаил Шуфутин.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Игорь, я звоню из города Старый Оскол. Я хочу передать песню Шаруханова своей подруге Ирине. Иришка, хорошего настроения. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 18:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 17 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России сегодня началось тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования. Завтра до 8 вечера по местному времени избиратели 32 регионов, где ДЭК будут применять на выборах депутатов Госдумы, региональных и муниципальных выборах, смогут пройти процедуру в тренировочном режиме. В Минцифры рассказали, для участия необходимо зайти на портал ДЭК, нажать кнопку «Участвовать», авторизоваться через госуслуги и пройти тестовое голосование. Все данные в рамках тренировки обезличены, посещать избирательный участок для этого не требуется. Через портал госуслуги в текущем году подано 999 тысяч заявлений на зачисление детей в первый класс. Это 3/4 всех подобных документов в регионах, где доступен такой сервис, сообщили в Минцифры. Прием проходил в две волны. Для упрощения процедуры на госуслугах работала функция предварительного заполнения заявления. Продлеваем лето с помощью самых сочных и ярких видеохитов в эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны. Совместный проект Муз-ТВ и радио «Дача» «Дачный плейлист» продолжается. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 вы можете посмотреть интересные клипы, а также поделиться полезными советами и дачными хитростями. Достаточно отсканировать QR-код во время программы, перейти на сайт и отправить свое сообщение. Самые лучшие лайфхаки прозвучат и на радио. Дача для зрителей старше 16 лет. Курс доллара на сегодня 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании Радио Дача.
0: Прямо сейчас.

0: Очень сложно.
1: У каждого наверняка под конец рабочего дня есть свои истории, которыми хочется поделиться. И наверняка у каждого есть какие-то приятные события, о которых стоит рассказать в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача» на всю страну. Итак, ждем ваши поздравления и приветы на московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните, желайте, поздравляйте. Не забудьте песню заказать, которая вам нравится. Она и прозвучит в финале часа на радио «Дача». Меня зовут Мария Федорова. Всем добрейшего вечера желаю.
2: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер южный до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов и днем до 24.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76 32 98.

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Да, друзья, и осенью растут цветы не менее прекрасные, чем летом. Дачный сезон-то продолжается и сопровождается отличной музыкой. Еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха или что-то интересное написать, как это сделал Даниил. Написал: «Закон дачности. Полил, пошел дождь. Не полил, дождя нет». Хорошо подмечено. Друзья, отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача» можно каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+. И отличную музыку отправляем вам. Слушать будем на «Радиодаче» в ближайшие минуты Татьяну Буланову, Влада Топалова и Регину Тодоренко и группу «Секрет». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Ой, правда порой бывает настолько неправдоподобной, что лучше иногда ее немного приукрасить, чтобы все поверили. Только что на радиодаче послушали Татьяну Буланову. Впереди у нас группа V-Teens и заявка музыкальная в рубрике «Удачный момент». Скоро исполнится чье-то музыкальное желание на всю страну в эфире радиодачи. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом.

0: Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Хеликс и Хеликс Лайт – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
4: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
3: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
5: Муз-ТВ представляет. «Дача зовет», Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от «Радио Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача» в четверг в 9 утра. Категория 16+.
6: «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Александр Шоуа и группа «Непара».
8: Только знаешь, пролетают немимо.
9: Что со мной?
8: Я не замечаю улыбок.
7: Полина Гагарина.
10: Я
6: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
12: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина, я из Твери. Хочу поздравить своего отца Валерия Владимировича с днем рождения. И хотелось бы пожелать ему счастья, крепкого здоровья и удачи во всем. Хотелось бы для него поставить песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
7: Радиоканал 105,6 FM.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости.
10: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Европа готовится запретить социальные сети для подростков. Инициативу о введении единого законодательного решения высказали во Франции, где уже работает подобный запрет. Речь идет об установлении порядка, ограничивающего доступ в мессенджеры детям младше 15. Россияне признали себя ленивыми. Таковы итоги опроса в ЦИОМ. Исследование показало, что каждый пятый житель страны ленится при выполнении домашних обязанностей. Еще примерно треть россиян любит откладывать дела на потом. Калужский онкодиспансер устраивает день открытых дверей. В рамках акции в медучреждении можно будет провести диагностику родинок. Пройти осмотр можно 12 сентября в поликлинике на Степана Разина. Предварительная запись открыта по 11 сентября. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 19 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 17 копеек. Сегодня в Калуге плюс 20, в ночные часы до 12 тепла, завтра ясный до плюс 24. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Спонсор выпуска.
11: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Вы слушаете «Радио Дача».
8: Для слушателей старше 16 лет.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

0: слушатели Радио Дачи не расстаются с нами ни на минуту. Вот уже 20 лет, и мы это событие обязательно отпразднуем. 26 сентября организуем большой юбилейный фестиваль «Удачные песни» в Лайф-арене в Москве. Проведем наш юбилей вместе со звездами эфира Радио Дачи, среди которых Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Султан Лагучев, группа «Фабрика Кайметов» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И здорово, что вы тоже будете вместе с нами. А в ближайшие минуты будем все вместе подпевать любимым хитам на Радио Дачи, который для вас исполнит Светлана Владимирская, Александр Буйнов и чудесное трио Александр Панайотов, Алексей Чумаков и Руслан Олехно. Приятного вечера вам!
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: По поводу того, как часто интересоваться делами ваших родных и близких, тут на ваше усмотрение, конечно же, но не забывайте, если вам ответили, то в знак вежливости тоже поинтересовались, как у вас дела, и вы расскажите. Вот на этом, наверное, и строится дружба, на взаимопонимание, на уточнение каких-то вещей из вашей жизни, а там как пойдет. А мы идем только вперед, навстречу любимой музыке, радиодача. После Светланы Владимирской будем слушать классные песни Славы, Игоря Корнелюка и группы «Непара». Всем приятного вечера желаю. Мария Федорова с вами. Надеюсь, дела у вас отлично. Буду рада, если расскажете номер телефона московский студийный 8495-995-2555.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Хотите избавиться от осадка на душе? Не кипятитесь.
0: Это радио «Дача».

0: знаете, оказывается, в начале ноября нас ждет сокращенная рабочая неделя. Всего 4 дня будем работать. Вот ради таких новостей стоит и читать интернет. А сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства. Так, ждем ноябрь и ждем в эфире радиодачи любимые песни. Совсем скоро послушаем Наташу Королеву и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом.

0: 2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев, я звоню из Рязани. Сегодня я очень сильно хочу передать огромнейший привет одной из своих знакомой. Ее зовут Лена Лунева. Она врач очень хороший. Ставлю только для нее песню «Молли». Набери мой номер, позвони мне срочно. Всем слушателям супер настроение. А вам, радио «Дача», как всегда, большое спасибо. Мы вас очень любим. До свидания.

0: в будущем становятся руководителями или творческими людьми, так что не факт, что хулиганить плохо, главное в меру. Кстати, сейчас-то вообще очень аккуратно с этим нужно, ведь оценки ставят за поведение, да-да-да, нужно хулиганить, но знать меру во всем. Кроме музыки, музыки у нас много на радиодаче, мы продолжим ее наслаждаться. Будем слушать Наталью Ветлицкую, Ярослава Самишевского и шикарный дуэт Кристины Арбакайте и Авраама Руссо. Всем желаю приятного вечера.
1: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Если вы в компании «Радио Дача», то вы точно не одиноки. Нас много, и мы все любим отечественную музыку, которая звучит. Тамара Кутидзе прямо сейчас, композиция «Мне другого не хочется». Далее будем слушать Зайнаб Махаеву, Александра Айвазова. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню лишь номер для ваших поздравлений, приветов, признаний 8495-995-2555. Аппарат в режиме ожидания.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Композиции Николая Расторгуева. Совсем скоро и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на Радио Дача.
1: Дачные объявления. Каждое утро на Радио Дача гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на Радио Дача. Реклама.
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Конечно, можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Конечно, можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Конечно, можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Где?

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с Ростовской области. Меня зовут Лариса. Я хочу передать песню для Чумакова Александра «На белом покрывале января». Я хочу вам пожелать светлой жизни и дальнейших исполнения желаний. Я вас благодарю, радио «Дача». Я вас очень люблю и благодарю.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Самое важное качество, которым должен обладать пилот, это стрессоустойчивость. Ведь помимо самого полета, иногда приходится еще и слушать советы от пассажиров, как нужно работать. В общем, прекрасно, когда люди занимаются своим делом и знают об этом все. И тогда не придется лезть в чужую работу. Мы тоже стараемся, знаем и любим музыку, и готовимся поставить на радиодаче пластинки Люси Чеботиной, Валерии и Стаса Пьехи в дуэте. Приятного вам вечера, дамы и господа, наш полет продолжается, путешествуем по всей стране и даже дальше.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: 5 минут.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
1: Стас Михайлов.

0: встретимся в обозримом будущем и насладимся ярким выступлением Стаса Михайлова. Уже через 17 дней отпразднуем вместе 20-летие радиодачи на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И с нами будет много других звезд эфира. Николай Басков, Ольга Зарубина, Анна Семенович и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые хиты ловите далее на радиодаче. Исполнит их Хабиб и Игорь Николаев.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: На самом деле бесконечно можно смотреть на любое количество вещей. Главное при этом лежать на диване.
0: Это радио «Дача».
2: Не зная горя, горя, горя, край магнолий плещет.

0: выше облаков и подарить море хорошего настроения. Далее, кстати, за настроение будут отвечать на радиодаче Таисия Повали и Олег Газманов. И сразу же после будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». Такая душевная, вот все б такие были, ей-богу. Отличного вам вечера. Желаю всем слушателям по привету. Оставайтесь в нашей уютной компании «Радиодача».
1: Реклама. «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Приветствую всех, дорогой радио «Дача». Есть такая нынче тема. Возможно, это слишком откровенно. А мне с тобой так круто. Твои песни такие яркие, танцы жаркие. С тобой возможно невозможное. Отдаю тебе 100% любви и немножко еще. Кто создал тебя такое? Твоя волна соткана из света, тепла, доброты, тех, чьи голоса мы слышим, и тех, чья работа остается за кадром.

А Суми, получается, магия любви, любви к жизни. Всем желаю крепкого-крепкого здоровья, всех-всех благ, с юбилеем, Надежда из Калуги. Спасибо, радио, удача. Включите, пожалуйста, песню на свое усмотрение.

Если оглядеться, то можно заметить, что осень уже наступила, друзья. Прошлая ночь стала самой холодной в Москве с мая этого года. Но не замерзаем, потому что согреваемся музыкой, любимой отечественной на радио «Дача». Скоро будем слушать с большим удовольствием группу «Хай-Фай», Нину Шацкую, Брэндона Стоуна и Лера Москва тоже порадует своим хитом слушателей радио «Дача». А еще в финале часа исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Меня зовут Мария Федорова. Всем отличного настроения!

0: Вот уже 20 лет в компании «Радио Дача». Танцуем по пятницам и субботам в компании программы «Диско Дача» с 20.00 до 23 часов. Кстати, вот уже послезавтра можно будет показать своим друзьям, товарищам танцевальные навыки. А поем так вообще каждую минуту. Спасибо тем композициям, которые наполняют наш эфир. Впереди замечательные хиты на «Радио Дача» от группы «Корни», Влада Топалова, Регины Тодоренко и Татьяны Булановой. Всем приятного вечера желаю. Остаемся вместе.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: и почки, все полезно у березы. Важное дерево для нас. Ну и плюс именно береза является неофициальным символом нашей страны и всего русского народа. Да и вообще, природу надо беречь, друзья. А мы бережем ваше хорошее настроение, повышаем его любимой музыкой и вскоре послушаем на радиодаче группу «Интонация» и Женю Белоусова. И сразу же после исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Всех приветствую.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Маргарита. Я хочу передать привет своим друзьям и заказать песню «Любовь рождает чудеса». Всем желаю хорошего вечера и хорошей осени. Спасибо, радио «Дача».
3: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

учимся говорить, а потом всю жизнь учимся молчать. Но это не так уж и плохо, ведь молчание золото, все мы знаем. Группа «Отпетые мошенники» прямо сейчас на радиодаче с композицией «Не говори мне ничего». И мы тоже ничего не будем говорить, все скажет любимая музыка. Впереди хиты группы «Руки вверх», Зайнаб Махаевой и Славы на радиодаче. Меня зовут Мария Федорова, всем отличного осеннего вечера желаю.

Свежих песен группы А-студио прямо сейчас на радиодаче. Композиция «Она не виновата». Еще больше новинок вы найдете на сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, слушайте. Понравившись, разумеется, заказывайте в эфире. И не пропустите премьеру недели уже послезавтра. В пятницу в хит-параде «Горячая десятка» представим вашему вниманию свежую работу Натальи Подольской, ее песню «Сестра». С удовольствием послушаем. В 7 вечера по московскому времени в пятницу. Не пропустите. И готовьтесь подпевать уже знакомым хитам на радиодаче. Впереди композиции Михаила Шафутинского и группы «Високосный год». Приятного вечера вам!

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет, как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глав.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Только наши люди, когда пропало электричество, бегут к окну, чтобы посмотреть, кому еще свет отключили.
0: Это радио «Дача».

0: букет из белых роз, о котором только что спели Виктор Королёв и Ирина Круг, станет потрясающим подарком человеку, которому вы испытываете искренность и уважение. Самое то. А вообще, любой знак внимания — это всегда приятно и как-то душевно. Мой душевный эфир на радиодаче подходит к своему логическому завершению. Спешу отправиться домой, отдыхать. Напоследок обещаю исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю классный хит группы «Иванушки Интернешнл». И спешу поприветствовать в нашем эфире Ивана Никитина. Уже через 10 минут придет, сядет за пульт и останется с вами до утра. Всем пока! Меня зовут Мария Федорова. До встречи завтра.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Красота твоя, Луиза, манит как магнит. Иголку снова тянет.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
4: Реклама.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Огромный питерский привет, любимая радио «Дача». Меня зовут Андрей Геннадьевич. Хочу поздравить нашего Сергея с днем рождения. Пожелать ему крепкого здоровья, крепкой любви и мира в семье. И отличного ему отдыха. Поставьте для него какую-нибудь любую песню с днем рождения. Для Сергея Черноусова от Андрея Геннадьевича, город Санкт-Петербург. Спасибо, радио «Дача».

И все-таки говорить «да» намного приятнее, согласитесь. Да, в жизни, да, зарплате, да, подаркам и так далее. Можете создать свой список желаний, которые обязательно должны осуществиться в этом году. Полина Гагарина только что навела нас на отличные, по-моему, мысли в эфире «Радио Дача». Иван Никитин с этого момента вместе с вами, как слышите, еще бодрый и совершенно не желающий ложиться спать. Если вы разделяете это полуношничество, добро пожаловать в лучшую музыкальную компанию. Совсем скоро нарисуем любовь с песней Анжелики Варум. Оставайтесь с нами.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
0: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

алкоголя, а музыки всегда отличная идея. И, кстати, с Султаном Лагучевым мы встретимся уже 26 сентября на фестивале «Удачные песни» в Москве. Приглашаем всех отметить 20 лет в эфире «Радио Дача» вместе, друзья. На сцене Лайф-арены еще увидим Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Ольгу Зарубину, Александра Иванова и группу «Ронда» и еще более 20 артистов. Масштабное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.

0: По-моему, чтобы меньше плакать, надо меньше плакать. Меньше лить слезы по пустякам. Мало ли, знаете, какая там погода за окном. Мало нам дождей осенью, еще и группа «Пропаганда» добавляет грусти, тоски, печали. На самом деле, решение этого слезоточивого вопроса есть. Оно у Владимира Преснякова скоро в нашем эфире. Дождитесь, друзья.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
3: Только знаешь, пролетают немиво.
4: Что со мной?
3: Я не замечаю улыбок.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Осень там, где есть радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, меня зовут Алексей Юрьевич. Я живу в городе Москва. Хочу привет передать друзьям с города Кавказа. Друзьям детства. Поставьте песню на ваш вкус. Спасибо за внимание, радио «Дача».

добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.

0: туда и не стой.
1: Как цунами накрывает с головой.
0: Между нами тишина, я оглох, где же выход?
1: Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои.
0: Плечи голые, стены обнаженные.
1: Мы с тобой в сердце пораженные.
0: Что мы делаем?
1: Боже мой.

0: Чего делить двум столицам? Питер любят за самобытность и неповторимую атмосферу величия, Москву за все новое и небоскребы, которые вырастают каждый год все выше и выше. Вместе с Ириной Дубцовой и Леонидом Руденко, как всегда, объединяем две столицы на радио «Дача». Друзья, с вами Иван Никитин, буду всю ночь и очень этому рад. Скоро узнаем, почему Мари Краймбрери так сильно повезло.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это радио «Дача».
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трясет.

0: У каждой истории есть продолжение. Оно, безусловно, будет только лучше и лучше. Вот с таким безумно позитивным взглядом поздравляем Диму Билана и Анну Асти с одной из последних совместных работ, которая звучит прямо сейчас на радио «Дача». Дальше позитива, друзья, еще больше. Там и травка зеленеет, и солнышко блестит. Это я о следующей песне группы «Руки вверх». Буквально через короткую паузу.
1: Вы слушаете 105,6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: И получился такой невероятный хит всего лишь потому, что однажды он сказал. Согласитесь, замечательно так сказал. Хочется подпевать снова и снова. Хит всех караоке-вечеринок. Группа Омега. Собственной персоной на радио Дача. Впереди рубрика «Удачный момент». И один из вас вспомнил о самых дорогих. Заказал песню. Ну и подробнее очень скоро узнаем, что получилось.
1: Реклама.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Никита Платонов. Я бы хотел передать привет моему другу Владимиру Мелехову и еще моему самому близкому другу Сереже Зеленому. Поставить песню «Самый-самый». Спасибо, радио «Дача».

0: Да уж, с такой песней не заснешь. Кстати, неплохое средство держать себя в тонусе. Мало ли, по долгу службы нужно не спать. Или, например, за рулем. В общем, петь или хотя бы подпевать – самое верное средство. Можете мне поверить, думаете, почему я все еще не сплю тут. Группа «Дискотека Авария» бодрит, как никогда на радио «Дача». У микрофона Иван Никитин, а скоро еще Егор Крид, кстати, прозвучит настоящим будильником. Так и называется песня «Взбодримся на час вперед».
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

сорвался с ветки вниз, припав к стеклу в прощальном поцелуе. И я тебя не попрошу, вернись.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Мы будем...

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: По-моему, одно в этой просьбе точно перебор. Любить человека, который с тобой рядом, безусловно, нужно, поддерживаю. Но есть и другие члены семьи, которых тоже обделять любовью ни в коем случае не нужно. И детей, и родителей, и бабушек, и дедушек, и так далее, и тому подобное. Родственников тоже много. Татьяна Куртукова с эгоистичной просьбой, но исключительно от большой любви, только что на радио «Дача». Кстати, скоро узнаем, что подарит Николай Басков своей любимой, и продолжим начатую тему.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Так много разных «почему» оставил Бог на этом свете. Продолжу словами другой известной песни, которая, кстати, тоже мало что объясняет. Вспомнили осенний хит группы «X-Миссия» только что на радио «Дача». Да, друзья. Но уже скоро на горизонте рубрика «Удачный момент». В ней услышим песню, которую мне, лично мне напомнила саундтреки из мультфильма «Мадагаскар». Такая же безумная, но очень-очень-очень запоминающаяся.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Конечно, можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Конечно, можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Конечно, можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
8: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
7: Юлиана Караулова.
1: Киркоров.
9: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.ру.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Ленинградская область, деревня Низина. Хочу передать привет Галине. Я ее очень люблю и ставлю для нее.